0: Радио Рубин. Твои най-любши хити.
1: За приятеля веч набригам се. Дружба стара не занимаме. Дан слепо се бом облекол.